0: City Radio Saarbrücken.
1: Внимание, дамы и господа, через несколько секунд выйдут на сцену Шмулемейчен. Слабонервных, беременных и детей просим удалиться из зала. Остальные плечи на пол и задержать.